0: Вот, монах что?
1: А бабушка вообще моя.
0: Ну что, моя? Моя? И моя? Ой, кто же вам? Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: Да, давай, давай, давай. Sekarang mama tadi muncul aja dia nggak punya emas sih, bohong.